ворог, стройный пас весь как на ночах, а спили поводов, поделать весь порог. Еще на пальце, но тогда он